как бахо. Мтат нил сапагоци яна нил сапани. Игутай маман сегатиги. Игуами не гутамина на пацаго састи, ва салат сминане и се дегатахо. Игуами на магрейли. Игуси, вадуум стая яо гео,